0: Adam Çıkış Yok.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.
2: Сегодня будем петь на узбекском языке.